0: Если вы хотели.
1: Здравствуйте.
0: Transponder code 1 VHH.
1: 123 code 1 VHH at 1409.